0: А, ну потребу туда. Я сама ли мишка, не знаю миш, сама есть пити и лочит вити. Ако си нормалный миниш, мор, ага мета.
1: Galerija El Magazin u Vodnjanu sluša Radio Maestral, pogotovo Radio Maestral.

0: Shall we?
1: You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
2: Что?
3: Что?
2: Что?
3: Что?
1: The best radio in town.
2: Что? Так вот.
3: Зачем? Чего?
2: Ну видишь, на. Вот чего?
3: Зачем?
2: Зачем? Зато.
3: Зачем?
2: Хе, зато.
4: You having a good time?
2: Ритм сито, не знаю я.
4: Oh yeah.
2: Хе, то.